0: приключения, которые уносят вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Арест учащегося Ешивы возле военной тюрьмы номер 10 обернулся массовой акцией протеста Харидим прошлым вечером 20 июля. Тысячи представителей Харидим со всей страны приехали к месту акции на 200 автобусов и устроили масштабную демонстрацию. Поводом для протеста стало 20-дневное заключение молодого человека, который прибыл на призывной пункт для урегулирования своего статуса, но был задержан за уклонение от службы. Участники акции пытались повалить полицейское заграждение, из-за чего стражи порядка приняли решение оставить проход к тюрьме открытым во избежание давок и дальнейшей эскалации. Также протесты вчера прошли в Иерусалиме и Бнебраке. В 2 часа ночи протестующие покинули акцию протеста. Напомню, что жители приграничных районов юга страны предупреждают о том, что сегодня, 21 июля, в районе пляжа Зиким, вблизи северной границы сектора Газа, проходит учение армии обороны Израиля. В рамках плановой проверки подразделения отработают комплекс оперативных задач с привлечением сухопутных сил и военно-морского флота. Армейское командование предупреждает о значительном увеличении перемещений специальной техники, армейских автоколонн и боевых кораблей в прибрежной зоне. В окрестностях и населенных пунктах будут отчетливо слышны громкие звуки детонаций. Военные подчеркивают заранее запланированный характер маневров и призывают местных жителей сохранять спокойствие. Сегодня, 21 июля, продолжается расследование всех причин и обстоятельств вчерашнего происшествия в Иерусалиме. Напомню, что балкон второго этажа трехэтажного жилого дома внезапно обрушился прямо на расположенный снизу ресторан, причинив строению масштабные разрушения. Первых двух пострадавших смогли оперативно вызволить очевидцы. Одного мужчину 80 лет спасти не удалось. Полиция полностью перекрыла движение по улице для обеспечения безопасной работы экстренных служб. Как сообщили в пресс-службе Иерусалимского округа, пожарно-спасательные службы Израиля сегодня, во вторник, продолжают работу на участке, устанавливая причины вчерашнего обвала. Ночью 21 июля география военной активности США в Иране существенно расширилась. Сообщения об инцидентах и сериях детонаций впервые начали поступать из центра страны, включая район города Исфахан. Согласно данным, в провинции были зафиксированы мощные детонации, за которым последовала активная работа систем противовоздушной обороны. В то же время иранская сторона заявляет, что ситуация на

находится под полным контролем, а звуки взрывов объясняются проведением плановых мероприятий по нейтрализации боеприпасов или же отражением внешних атак. Тем не менее, появление подобных сообщений из стратегического центра Ирана, где сосредоточены важнейшие инфраструктурные и военные объекты, подчеркивает очередной виток напряженности. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Хаварим Шель Наташа появились в начале 90-х годов, в период, когда израильская музыка активно искала новый язык между роком, поп-музыкой и авторской песней. Группа сразу заняла особое место на сцене, благодаря спокойной, неманерной интонации и вниманию к тексту. Центральной фигурой коллектива был Аркадий Духин, автор музыки и текстов, вокалист и композитор. Его песни отличались точными формулировками, иронией и разговорной интонацией, близкой к повседневной речи. Это делало музыку группы узнаваемой и легко считываемой для широкой аудитории. Широкую известность группе принесли песни «Авактана», «Лора Цитилаво», «Маши Еш» и композиция «Хаварим Шель Наташа», давшая название коллективу. Эти песни регулярно звучали на радио и закрепили за группой статус одного из символов израильской сцены 90-х. Музыка «Хаварим Шель Наташа» не строилась на громких заявлениях или внешнем эффекте. Ее сила была в точной интонации и способности говорить о личном без пафоса. Именно это позволило песням группы остаться узнаваемыми и спустя годы. В середине 90-х коллектив прекратил совместную работу, а Аркадий Духин продолжил сольную карьеру. Однако период «Хаварим Шель Наташа» по-прежнему воспринимается как важная точка в развитии израильской популярной музыки. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Арест учащегося Ешивы возле военной тюрьмы номер 10 обернулся массовой акцией протеста харидим прошлым вечером 20 июля. Тысячи представителей харидим со всей страны приехали к месту акции на 200 автобусов и устроили масштабную демонстрацию. Поводом для протеста стало 20-дневное заключение молодого человека, который прибыл на призывной пункт для урегулирования своего статуса, но был задержан за уклонение от службы. Участники акции пытались повалить полицейское заграждение, из-за чего стражи порядка приняли решение оставить проход к тюрьме открытым во избежание давок и дальнейшей эскалации. Также протесты вчера прошли в Иерусалиме и Бнебраке. В 2 часа ночи протестующие покинули акцию протеста. Напомню, что жители приграничных районов юга страны предупреждают о том, что сегодня, 21 июля, в районе пляжа Зиким, вблизи северной границы сектора Газа, проходит учение армии обороны Израиля. В рамках плановой проверки подразделения отработают комплекс оперативных задач с привлечением сухопутных сил и военно-морского флота. Армейское командование предупреждает о значительном увеличении перемещения специальной техники, армейских автоколонн и боевых кораблей в прибрежной зоне. В окрестностях и населенных пунктах будут отчетливо слышны громкие звуки детонаций. Военные подчеркивают заранее запланированный характер маневров и призывают местных жителей сохранять спокойствие. Сегодня, 21 июля, продолжается расследование всех причин и обстоятельств вчерашнего происшествия в Иерусалиме. Напомню, что балкон второго этажа трехэтажного жилого дома внезапно обрушился прямо на расположенный снизу ресторан, причинив строению масштабные разрушения. Первых двух пострадавших смогли оперативно вызволить очевидцы. Одного мужчину 80 лет спасти не удалось. Полиция полностью перекрыла движение по улице для обеспечения безопасной работы экстренных служб. Как сообщили в пресс-службе Иерусалимского округа, пожарно-спасательные службы Израиля сегодня, во вторник, продолжают работу на участке, устанавливая причины вчерашнего обвала. Ночью 21 июля география военной активности США в Иране существенно расширилась. Сообщения об инцидентах и сериях детонаций впервые начали поступать из центра страны, включая район города Исфахан. Согласно данным, в провинции были зафиксированы мощные детонации, за которым последовала активная работа систем противовоздушной обороны. В то же время иранская сторона заявляет, что ситуация находится под полным контролем, а звуки взрывов объясняются проведением плановых мероприятий по нейтрализации боеприпасов или же отражением внешних атак. Тем не менее, появление подобных сообщений из стратегического центра Ирана, где сосредоточены важнейшие инфраструктурные и военные объекты, подчеркивает очередной виток напряженности. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики

термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит рассказать.

открыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Болохова. В 1978 году Израиль впервые выиграл Евровидение. Победу стране принесли Изар Коэн и группа «Альфабета» с песней «Абани Би». Даже по меркам Евровидения композиция звучала необычно. Ее текст был построен на популярной детской языковой игре. После каждой согласной добавлялся слог «ба». Многие израильтяне хорошо помнят такие зашифрованные разговоры еще со школьного детства. Название песни, например, означает простую фразу «Я тебя люблю». Но за легкой и почти игровой формой стояло событие, имевшее для страны большое значение. Это была первая победа Израиля на Евровидении. Для молодого государства, которое в те годы ассоциировалось в мире прежде всего с конфликтами и войнами, успех на международной музыкальной сцене воспринимался особенно эмоционально. После конкурса «Абани Би» быстро стала хитом далеко за пределами страны. Песню переводили, перепевали и ставили в эфир по всей Европе. Уже через год Израиль снова выиграл Евровидение с песней «Аллилуйя». Сам Изар Коэн к тому времени был известен как певец и актер, а его яркий сценический образ заметно отличался от более сдержанной израильской эстрады 70-х годов. Спустя десятилетия «Абани Би» по-прежнему остается одной из самых узнаваемых песен в истории израильского Евровидения, даже если многие до сих пор не сразу понимают, что именно поется в припеве. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, 21 июля, Центральное командование США подтвердило, что прошлой ночью провело новую волну авиаударов по Ирану в соответствии с директивой президента Дональда Трампа. Согласно заявлению Центрального командования США, целью атак было дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческим судам в Ормузском проливе. Сегодня, 21 июля, на юге Ливана стартовал практический этап реализации международной трехсторонней инициативы. Регулярная ливанская армия приступила к принятию контроля над территориями, оставленными армией обороны Израиля. Как подтвердили в Государственном департаменте США, механизм вступит в действие в так называемых пилотных зонах. В рамках этого процесса израильские подразделения поэтапно покидают свои позиции, передавая функции по обеспечению безопасности государственным силовым структурам Бейрута. Данная операция стала результатом дипломатических консультаций и призвана на практике протестировать схему разграничения сил. В Вашингтоне рассчитывают, что успешное размещение правительственных войск Ливана позволит распространить этот опыт и на другие сектора приграничной полосы. Резким выпадом в адрес властей Нью-Йорка ознаменовалось заявление президента США Дональда Трампа. Американский лидер категорически исключил возможность ареста премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху во время его предстоящего визита в Соединенные Штаты. Напомню, что поводом для жесткой реакции стали высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, допустившего попытку исполнения ордера Международного уголовного суда на территории США. Трамп подчеркнул, что глава израильского правительства ведет бескомпромиссную борьбу против руководства Исламской Республики. По словам главы Белого дома, задерживать следует не израильского лидера, а тех, кто завел иранскую сторону в спираль разрушения, с которой прошлые президенты США так и не сумели разобраться. Возрастающее число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта заставило правоохранителей Тель-Авива пойти на крайние меры. Дорожная полиция округа Яркон развернула масштабную спецоперацию в центре города, сфокусировавшись на пресечении опасных нарушений правил движения и проверке исправности автобусов. В ходе рейда инспекторы с помощью спецсредств детально проверили критически важные узлы, от степени износа шины и работы аварийных дверей до наличия огнетушителей. Результаты оказались жесткими. 13 пассажирских автобусов из-за опасных неисправностей были немедленно сняты с маршрутов и отстранены от эксплуатации, а в отношении нарушителей составлены десятки штрафных протоколов. В полиции заявляют, что подобные бескомпромиссные рейды станут регулярными. Полиция Израиля обращается к общественности с экстренным призывом о помощи в поисках 36-летней жительницы Кварсабы Мор Хакерман, признанной пропавшей без вести. Последний раз женщину видели в минувшую субботу около 2 часов дня в Натании, после чего связь с ней прервалась. Ее приметы – рост 164 сантиметра, среднего телосложения, светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения Мор была одета в черные лосины, бежевую футболку и черные худи с капюшоном, а также была обута в черные кроссовки. Правоохранители и родственники просят всех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить на горячую линию полиции по номеру 100 или же в участок Варсабы по телефону 09 747 34 44. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская фотография занимает особое место в визуальной культуре страны. Она формировалась прежде всего как документ истории, армии, войны, улицы, семьи и повседневной жизни. С первых лет существования государства фотография стала способом фиксировать реальность и формировать коллективную память. Многие фотографы работали на стыке журналистики и искусства, а их снимки публиковались в прессе и со временем входили в музейные коллекции. Одной из ключевых фигур документальной традиции считается Миха Бар-Ам, член агентства «Магнум», чьи работы десятилетиями фиксировали войны и общественные процессы и стали частью визуального архива страны. Эта линия продолжается и сегодня. Один из самых известных современных израильских фотожурналистов – Зив Корен. Его репортажи из зон военных действий, стихийных бедствий и гуманитарных кризисов публикуются в ведущих международных изданиях и используются правозащитными и гуманитарными организациями. Параллельно развивается и художественная фотография. Израильские авторы все чаще работают с темами идентичности, памяти и пространства, используя постановку и концептуальные приемы. Среди них 1С, чьи работы выставляются в крупнейших музеях мира. Израильская фотография сегодня объединяет документ и искусство и остается важным способом разговора о реальности и времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, 21 июля, Центральное командование США подтвердило, что прошлой ночью провело новую волну авиаударов по Ирану в соответствии с директивой президента Дональда Трампа. Согласно заявлению Центрального командования США, целью атак было дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческим судам в Ормузском проливе. Сегодня, 21 июля, на юге Ливана стартовал практический этап реализации международной трехсторонней инициативы. Регулярная ливанская армия приступила к принятию контроля над территориями, оставленными армией обороны Израиля. Как подтвердили в Государственном департаменте США, механизм вступит в действие в так называемых пилотных зонах. В рамках этого процесса израильские подразделения поэтапно покидают свои позиции, передавая функции по обеспечению безопасности государственным силовым структурам Бейрута. Данная операция стала результатом дипломатических консультаций и призвана на практике протестировать схему разграничения сил. В Вашингтоне рассчитывают, что успешное размещение правительственных войск Ливана позволит распространить этот опыт и на другие сектора приграничной полосы. Резким выпадом в адрес властей Нью-Йорка ознаменовалось заявление президента США Дональда Трампа. Американский лидер категорически исключил возможность ареста премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху во время его предстоящего визита в Соединенные Штаты. Напомню, что поводом для жесткой реакции стали высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, допустившего попытку исполнения ордера Международного уголовного суда на территории США. Трамп подчеркнул, что глава израильского правительства ведет бескомпромиссную борьбу против руководства Исламской Республики. По словам главы Белого дома, задерживать следует не израильского лидера, а тех, кто завел иранскую сторону в спираль разрушения, с которой прошлые президенты США так и не сумели разобраться. Возрастающее число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта заставило правоохранителей Тель-Авива пойти на крайние меры. Дорожная полиция округа Яркон развернула масштабную спецоперацию в центре города, сфокусировавшись на пресечении опасных нарушений правил движения и проверке исправности автобусов. В ходе рейда инспекторы с помощью спецсредств детально проверили критически важные узлы, от степени износа шины и работы аварийных дверей до наличия огнетушителей. Результаты оказались жесткими. 13 пассажирских автобусов из-за опасных неисправностей были немедленно сняты с маршрутов и отстранены от эксплуатации, а в отношении нарушителей составлены десятки штрафных протоколов. В полиции заявляют, что подобные бескомпромиссные рейды станут регулярными. Полиция Израиля обращается к общественности с экстренным призывом о помощи в поисках 36-летней жительницы Кварсабы Мор Хакерман, признанной пропавшей без вести. Последний раз женщину видели в минувшую субботу около 2 часов дня в Натании, после чего связь с ней прервалась. Ее приметы – рост 164 сантиметра, среднего телосложения, светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения Мор была одета в черные лосины, бежевую футболку и черные худи с капюшоном, а также была обута в черные кроссовки. Правоохранители и родственники просят всех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить на горячую линию полиции по номеру 100 или же в участок Варсабы по телефону 09-747-34-44. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

медиа. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Военно-воздушные силы Израиля – это один из ключевых элементов военной доктрины Цааля. С момента создания государства развитие авиации рассматривалось как стратегическое условие выживания страны с ограниченной территорией и сложным региональным окружением. В израильской военной концепции особое место занимает принцип превосходства в воздухе. Он исходит из понимания, что контроль над воздушным пространством позволяет сдерживать угрозы, сокращать время реагирования и снижать нагрузку на сухопутные силы. Эта логика последовательно реализуется на протяжении десятилетий. Государство вкладывает значительные ресурсы в развитие ВВС, в закупку современных самолетов, системы управления, разведку, беспилотные технологии и подготовку личности.

0: личного состава. Израильские ВВС традиционно считаются элитным родом войск, где служба и особенно летная подготовка связаны с высоким уровнем отбора и длительным обучением. Помимо боевых задач, ВВС выполняют широкий спектр функций. Разведка, транспортировка, эвакуация раненых, участие в поисково-спасательных операциях и международных гуманитарных миссиях. Это делает авиацию не только инструментом военной силы, но и важным элементом национальной инфраструктуры безопасности. Таким образом, роль ВВС в Израиле определяется не только их боевыми возможностями, но и долгосрочной государственной стратегией, в которой авиация рассматривается как один из ключевых факторов устойчивости и сдерживания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильское руководство выступило с прямым и крайне жестким предостережением в адрес руководства Исламской Республики, призвав Тегеран отказаться от любых иллюзий относительно исхода возможной эскалации. В сделанном обращении подчеркивается, что Иран

сербской стороне не стоит рассчитывать на сохранение спокойствия в случае попытки совершить новое нападение на израильскую территорию. Власти четко дают понять, что повторения прежних военных сценариев больше не будет, а реакция на любую агрессию окажется принципиально иной и несоизмеримо более мощной, говорится в сообщении. Белый дом официально подтвердил намерение продолжать ракетные и авиационные удары по территории иранской стороны, несмотря на параллельные переговоры по урегулированию кризиса вокруг Армузского пролива. Как заявили высокопоставленные представители администрации США, президент Дональд Трамп жестко сконцентрирован на том, чтобы заставить руководство Исламской Республики ответить за систематические нарушения условий меморандума о взаимопонимании и непрекращающиеся атаки на международное судоходство. Кроме того, Вашингтон намерен заставить Тегеран заплатить за недавнюю гибель американских военнослужащих. В Белом доме подчеркивают, что сокрушительные военные операции будут продолжаться до специального распоряжения главы государства. Однако переговорные контакты между двумя странами остаются активными. Хуситы из Йемена официально объявили о введении полной морской блокады Саудовской Аравии и старте всеобщей мобилизации. Под прямой угрозой блокировки оказался стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, важнейшая судоходная артерия, обеспечивающая существенную долю мировой торговли и транзита углеводородов. Данное решение существенно осложняет экспорт нефти в обход Армузского пролива. Напомню, что очередной опасный виток эскалации между Риядом и союзниками Исламской Республики последовал за Сирией взаимных военных ударов. Израильским путешественникам грозит масштабный срыв летних отпусков. С 1 августа в главном аэропорту имени Бен-Гуриона могут ежедневно отменять до 30 гражданских рейсов. На экстренном совещании с участием министра транспорта Мири Регев и руководства управления аэропортов была принята антикризисная мера, которая способна затронуть около 5000 пассажиров в сутки. Причиной возможных ограничений стало массовое присутствие американской техники на израильских аэродромах. Сейчас в Бен-Гурионе уже размещены 33 самолета-заправщика США. Еще десятки находятся в Рамоне и на базах ВВС. Если число американских бортов в главной воздушной гавани достигнет 40 единиц, сокращение расписания гражданской авиации в самый разгар сезона станет неизбежным. Преступная империя прямо из тюремной камеры. Следователи подразделения ЛАВ-433 совместно с полицией Израиля, управлением тюрем и налоговым ведомством ликвидировали крупную криминальную сеть на севере страны. Организатором схемы оказался заключенный, отбывающий срок с 2020 года и управляющий подельниками по обычному тюремному таксофону. Под его руководством синдикат наладил подпольный игорный бизнес и выдачу суд под грабительский 120% годовых, жестко вымогая деньги у должников. Преступные доходы, превысившие 10 миллионов шекелей, отмывались через подставные счета, наличные тайники и криптовалютные операции. Сегодня 10 участникам группировки были предъявлены обвинения. Следствие продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: известен не только как научный центр, но и конкретными именами ученых мирового уровня. С институтом напрямую связаны лауреаты Нобелевской премии по химии 2004 года Аарон Чехановер и Авраам Хершко. Их открытие механизма биквитин-зависимого разрушения белков стало фундаментальным для современной биохимии и медицины. Работы ученых Института Вайцмана регулярно публикуются в ведущих международных научных журналах и определяют развитие таких областей, как молекулярная биология, нейронаука, физика, химия и компьютерные науки. Характерной особенностью института является междисциплинарный подход. Здесь биологи работают вместе с физиками и математиками, а фундаментальные исследования часто находят прикладное продолжение в медицине, фармацевтике и высоких технологиях. Многие ученые института участвуют в международных научных проектах и сотрудничают с ведущими исследовательскими центрами по всему миру. Это делает Институт Вайцмана частью глобальной научной системы, а не только национального академического пространства. Звезды Института Вайцмана – это и конкретные выдающиеся ученые, и устойчивая научная среда, в которой фундаментальные открытия становятся основой для практических технологий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильское руководство выступило с прямым и крайне жестким предостережением в адрес руководства Исламской Республики, призвав Тегеран отказаться от любых иллюзий относительно исхода возможной эскалации. В сделанном обращении подчеркивается, что иранской стороне не стоит рассчитывать на сохранение спокойствия в случае попытки совершить новое нападение на израильскую территорию. Власти четко дают понять, что повторения прежних военных сценариев больше не будет, а реакция на любую агрессию окажется принципиально иной и несоизмеримо более мощной, говорится в сообщении. Белый дом официально подтвердил намерение продолжать ракетные и авиационные удары по территории иранской стороны, несмотря на параллельные переговоры по урегулированию кризиса вокруг Ормузского пролива.

Как заявили высокопоставленные представители администрации США, президент Дональд Трамп жестко сконцентрирован на том, чтобы заставить руководство Исламской Республики ответить за систематические нарушения условий меморандума о взаимопонимании и непрекращающиеся атаки на международное судоходство. Кроме того, Вашингтон намерен заставить Тегеран заплатить за недавнюю гибель американских военнослужащих. В Белом доме подчеркивают, что сокрушительные военные операции будут продолжаться до специального распоряжения главы государства. Однако переговорные контакты между двумя странами остаются активными. Хуситы из Йемена официально объявили о введении полной морской блокады Саудовской Аравии и старте всеобщей мобилизации. Под прямой угрозой блокировки оказался стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, важнейшая судоходная артерия, обеспечивающая существенную долю мировой торговли и транзита углеводородов. Данное решение существенно осложняет экспорт нефти в обход Ормузского пролива. Напомню, что очередной опасный виток эскалации между Риядом и союзниками Исламской Республики последовал за Сирией взаимных военных ударов. Израильским путешественникам грозит масштабный срыв летних отпусков. С 1 августа в главном аэропорту имени Бен-Гуриона могут ежедневно отменять до 30 гражданских рейсов. На экстренном совещании с участием министра транспорта Мири Регев и руководства управления аэропортов была принята антикризисная мера, которая способна затронуть около 5000 пассажиров в сутки. Причиной возможных ограничений стало массовое присутствие американской техники на израильских аэродромах. Сейчас в Бен-Гурионе уже размещены 33 самолета-заправщика США. Еще десятки находятся в Рамоне и на базах ВВС. Если число американских бортов в главной воздушной гавани достигнет 40 единиц, сокращение расписания гражданской авиации в самый разгар сезона станет неизбежным. Преступная империя прямо из тюремной камеры. Следователи подразделения ЛАВ-433 совместно с полицией Израиля, управлением тюрем и налоговым ведомством ликвидировали крупную криминальную сеть на севере страны. Организатором схемы оказался заключенный, отбывающий срок с 2020 года и управляющий подельниками по обычному тюремному таксофону. Под его руководством синдикат наладил подпольный игорный бизнес и выдачу суд под грабительские 120% годовых, жестко вымогая деньги у должников. Преступные доходы, превысившие 10 миллионов шекелей, отмывались через подставные счета, наличные тайники и криптовалютные операции. Сегодня 10 участникам группировки были предъявлены обвинения. Следствие продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Большая алия 90-х годов радикально изменила музыкальный ландшафт Израиля, прежде всего в классическом жанре. Тысячи профессиональных музыкантов с академическим образованием приехали в страну из бывшего СССР. И именно они во многом сформировали составы ведущих оркестров. Сегодня в симфонических и филармонических оркестрах Израиля значительную часть музыкантов составляют выходцы из русскоязычной среды – скрипачи, виолончелисты, духовые, концертмейстеры и преподаватели. Их профессиональная школа стала основой уровня, который Израиль демонстрирует на международных сценах. Параллельно это влияние проявилось и в популярной музыке. Один из самых заметных примеров – Аркадий Духин, соавтор и участник группы «Хаварим шель Наташа», а позже успешный сольный артист и композитор. В джазе и инструментальной музыке важную роль сыграл пианист.

0: Если Леонид Пташка. Один из тех, кто стоял у истоков израильской джазовой сцены и музыкальных фестивалей. Новое поколение представлено артистами, которые свободно соединяют академическую подготовку и популярный формат. Среди них Марина Максимилиан, певица и композитор с классическим образованием, работающая на стыке поп-музыки, джаза и авторской песни. Русскоязычные музыканты повлияли на израильскую культуру не точечно, а системно. Прежде всего, через классическую школу, которая стала неотъемлемой частью музыкальной инфраструктуры страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-политическое руководство Израиля переведено в режим повышенной готовности на фоне стремительного разрастания противостояния между США и иранской стороной. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вместе с главами силовых ведомств на экстренном совещании детально прорабатывал сценарий возможного развития событий. В израильском оборонном ведомстве отмечают, что руководство Исламской Республики сейчас активно взвешивает целесообразность прямого втягивания нас, Израиля, в зону боевых действий и нанесения ударов по территории страны. На случай попыток расширить географию столкновений, армия обороны Израиля наладила плотную оперативную координацию с центральным командованием США и предпринимает комплекс мер для моментального реагирования на любые угрозы. Сегодня, 21 июля, армия обороны Израиля подтвердила, что на юге Ливана официально стартовал пилотный проект по созданию зоны безопасности под строгим надзором Центрального командования США. В рамках трехсторонних договоренностей армия обороны Израиля передислоцирует свои подразделения в трех приграничных деревнях, чтобы передать контроль правительственным силам Бейрута. Эта инициатива призвана проверить способность ливанской армии выступать единственным легитимным институтом, обладающим правом на ношение оружия, и обеспечить изъятие арсеналов у проиранских группировок. Израильское военное командование подчеркивает, что цель останется в защитном периметре ровно столько, сколько потребуется, сохраняя за собой полную свободу действий для защиты жителей северных населенных пунктов и нейтрализации возможных рисков. Все факты нарушений будут оперативно передаваться в специальный координационный центр при посредничестве Соединенных Штатов. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир направил главе правительства Бенямину Нетаньяху письмо с жестким ультиматумом. Руководитель фракции Осма Иудит заявил, что его партия категорически откажется входить в следующий состав коалиции без немедленной отставки юрсоветницы правительства Гали Барав-Миары. Поводом для столь резкого шага стало требование юрсоветницы Высший суд Багаца снять Бен-Гвира с занимаемой должности. В своем обращении министр обвинил Барав-Миару в многолетнем системном саботаже работы кабинета, фабрикации дел против силовых чиновников и попытках заблокировать назначение руководителей Шабак и Моссада. По словам Бен-Гвира, попытка сместить народного избранника без официального расследования и обвинительного заключения является грубейшим преступным произволом. Напомню, что жители приграничных районов юга страны предупреждают о том, что сегодня, 21 июля, в районе пляжа Зиким, вблизи северной границы сектора Газа, проходит учение армии обороны Израиля. В рамках плановой проверки подразделения отработают комплекс оперативных задач с привлечением сухопутных сил и военно-морского флота. Армейское командование предупреждает о значительном увеличении перемещения специальной техники, армейских автоколонн, боевых кораблей в прибрежной зоне. В окрестностях и населенных пунктах будут отчетливо слышны громкие звуки детонаций. Военные подчеркивают заранее запланированный характер маневров и призывают местных жителей сохранять спокойствие. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Музей искусства Тель-Авива – один из ключевых культурных институтов Израиля. Он был основан в 1932 году и с самого начала задумывался как пространство для современного искусства и диалога с мировыми художественными процессами. Коллекция музея включает израильское и зарубежное искусство 20-21 веков, живопись, скульптуру, фотографию, видео и дизайн. Значительное место в ней занимают работы израильских художников разных поколений, что позволяет увидеть, как формировалась и менялась местная художественная сцена. Музей регулярно проводит временные выставки с участием международных кураторов и музеев, а также работает с актуальными художественными практиками. Помимо выставок, здесь проходят лекции, образовательные программы и культурные события, ориентированные на широкую аудиторию. В 2011 году музей открыл новое здание, спроектированное архитектором Престоном Скоттом Коэном. Расширение позволило увеличить выставочные пространства и дало музею возможность принимать крупные международные проекты. Сегодня Музей искусства Тель-Авива остается одной из главных площадок, где израильское искусство существует в живом контакте с мировым контекстом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

забил, стыдно было, но неловкость скрыл. Боли в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-политическое руководство Израиля переведено в режим повышенной готовности на фоне стремительного разрастания противостояния между США и иранской стороной. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вместе с главами силовых ведомств на экстренном совещании детально прорабатывал сценарий возможного развития событий. В израильском оборонном ведомстве отмечают, что руководство Исламской Республики сейчас активно взвешивает целесообразность прямого втягивания нас, Израиля, в зону боевых действий и нанесения ударов по территории страны. На случай попыток расширить географию столкновений, армия обороны Израиля наладила плотную оперативную координацию с центральным командованием США и предпринимает комплекс мер для моментального реагирования на любые угрозы. Сегодня, 21 июля, армия обороны Израиля подтвердила, что на юге Ливана официально стартовал пилотный проект по созданию зоны безопасности под строгим надзором Центрального командования США. В рамках трехсторонних договоренностей армия обороны Израиля передислоцирует свои подразделения в трех приграничных деревнях, чтобы передать контроль правительственным силам Бейрута. Эта инициатива призвана проверить способность ливанской армии выступать единственным легитимным институтом, обладающим правом на ношение оружия, и обеспечить изъятие арсеналов у проиранских группировок. Израильское военное командование подчеркивает, что Цаль останется в защитном периметре ровно столько, сколько потребуется, сохраняя за собой полную свободу действий для защиты жителей северных населенных пунктов и нейтрализации возможных рисков. Все факты нарушений будут оперативно передаваться в специальный координационный центр при посредничестве Соединенных Штатов. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир направил главе правительства Бенямину Нетаньяху письмо с жестким ультиматумом. Руководитель фракции Усма Иудит заявил, что его партия категорически откажется входить в следующий состав коалиции без немедленной отставки.

совершенствованию правительства Гали Барав-Миары. Поводом для столь резкого шага стало требование юрсоветницы высший суд Багаца снять и Бенгвира с занимаемой должности. В своем обращении министр обвинил Барав-Миару в многолетнем системном саботаже работы кабинета, фабрикации дел против силовых чиновников и попытках заблокировать назначение руководителей Шабак и Моссада. По словам Бенгвира, попытка сместить народного избранника без официального расследования и обвинительного заключения является грубейшим преступным произволом. Напомню, что жители приграничных районов юга страны предупреждают о том, что сегодня, 21 июля, в районе пляжа Зиким, вблизи северной границы сектора Газа, проходит учение армии обороны Израиля. В рамках плановой проверки подразделения отработают комплекс оперативных задач с привлечением сухопутных сил и военно-морского флота. Армейское командование предупреждает о значительном увеличении перемещения специальной техники, армейских автоколонн, боевых кораблей в прибрежной зоне. В окрестностях и населенных пунктах будут отчетливо слышны громкие звуки детонаций. Военные подчеркивают заранее запланированный характер маневров и призывают местных жителей сохранять спокойствие. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Когда изучают иврит, обычно учат слова, которые произносят. Но в повседневной израильской жизни куда важнее слова, которыми думают. Через них можно обходить конфликты, снимать напряжение и продолжать жить дальше. Одно из таких выражений – «ло наим». Формально это неловко, неприятно. Но, по сути, мягкий способ сказать «нет», не произнося самого слова «нет». Так отказываются, не разрушая контакты. Азов – еще один культурный маркер. Это не просто «оставь». Чаще всего это выход из разговора, отказ от принципиальности, предложение сбросить напряжение и не продолжать спор. Нестадер. Слово «обещание» без конкретного плана. Так говорят, когда решения нет, но есть уверенность, что как-нибудь досправимся. Это форма оптимизма, не требующая деталей. Кмоше царих. Универсальная оценка. Не отлично, не плохо, а так, как надо. Способ закрыть тему без конкретики. Бактана. Стратегия минимизации. Так уменьшают проблему на словах, чтобы она перестала быть проблемой. И, наконец, аля по ним. Это не анализ, а чистая эмоция, когда чувства важнее фактов, а подробности уже не нужны, типа «все ужасно» или «просто очень плохо». Эти выражения не словарь. Это социальные инструменты, через которые в Израиле сглаживают углы, обходят острые темы и продолжают общение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: радио, музыка.
1: Радио, музыка.
0: Радио, музыка.
1: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Бенни Ганц родился в 1959 году в Мушаве Кфар-Ахим. Он сделал полную военную карьеру и в 2011-2015 годах занимал пост начальника генерального штаба ЦААЛя. В период его руководства армия провела операцию «Облачный столб» в 2012 году и операцию «Несокрушимая скала» в 2014. Это были годы высокой напряженности, прежде всего, на южном направлении и постоянных вызовов в системе безопасности Израиля. После завершения военной службы Бенни Ганц вошел в политику. В 2019 году он стал одной из ключевых фигур блока «Кахоль-Лаван», который несколько раз подряд получил значительное представительство в Кнессете и стал главным соперником правящего лагеря в период затяжного политического кризиса. В разные годы Ганц входил в состав правительств национального единства и занимал пост министра обороны Израиля, а также участвовал в работе узкого кабинета по вопросам безопасности. Вне политики Бенни Ганц не выставляет свою частную жизнь на всеобщее обозрение и редко дает интервью на личные темы. Он женат, отец четырех детей, любит занятия спортом. В 2024 году Ганц с семьей переехал в кибуц Яд-Мордехай рядом с границей с сектором Газа. В настоящее время Бенни Ганц является председателем партии «Кахоль-Лаван Амахане Амамлахти» и депутатом Кнессета, не занимая при этом никаких министерских должностей. Он остается одной из центральных фигур оппозиции, прежде всего по вопросам безопасности и государственного управления. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Яир Лапид родился в 1963 году в Тель-Авиве. До прихода в политику он на протяжении многих лет работал в израильских медиа как журналист, телеведущий и публицист. Этот опыт во многом сформировал его стиль публичных выступлений и политического языка. В 2012 году Лапид основал партию «Еш Атид», которая уже на первых выборах получила значительное представительство в Кнессете. Партия сосредоточилась на гражданской повестке, интересах среднего класса и реформах в системе управления. В 2013-2014 годах Яир Лапид занимал пост министра финансов. Это был его первый опыт работы в исполнительной власти, пришедшийся на период острых внутриполитических дискуссий. В 2022 году Лапид занял пост премьер-министра Израиля в рамках ротационного правительства и находился на этой должности до формирования следующей коалиции. В этот период он представлял страну на международной арене и участвовал в ключевых внешнеполитических контактах. Помимо политической деятельности, Яир Лапид является автором около 15 книг, художественных и публицистических. Большинство из них было опубликовано до его прихода в политику и получило широкое признание у светской израильской аудитории. В настоящее время Яир Лапид – председатель партии «Еш Атид» и депутат Кнессета, одна из центральных фигур оппозиции. В личном плане он сын журналиста и политика Томи Лапида, женат, отец троих детей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

личных сообщений тревожных, что ты до сих пор не

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Архитектура Израиля формировалась под влиянием практических факторов. Жаркий климат, ограниченная территория, быстрый рост населения и постоянная необходимость строить в сжатые сроки. Эти условия задали функциональный характер застройки с первых десятилетий существования государства. Одним из самых известных архитектурных комплексов является Белый город Тель-Авива. Район, застроенный в 1930-е и 40-е года зданиями в стиле модернизма и Баухауса. Эти дома проектировали с учетом местного климата. Плоские крыши, навесы, узкие окна и сквозная вентиляция. В 2003 году Белый город был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С первых лет существования государства архитектура учитывала и вопросы безопасности. В жилых зданиях со временем стало обязательным наличие защищенных помещений, а в новых домах – стандартных укрепленных комнат. Эти требования напрямую влияют на планировку квартир и конструкцию зданий. Еще один важный фактор – сейсмоустойчивость. Израиль расположен в зоне сирийско-африканского разлома, поэтому строительные нормы предусматривают усиленные конструкции. Старые здания, не соответствующие современным требованиям, сегодня включаются в программы укрепления и обновления. Современная израильская архитектура развивается в условиях высокой плотности застройки и строгих нормативов. Архитекторы работают с задачами энергоэффективности, защиты от жары, безопасности и адаптации старых районов к новым стандартам. Архитектура Израиля – это система решений, в которой форма подчинена климату, безопасности и реальным условиям жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Муниципальная власть в Израиле является частью системы государственной власти, но действует в рамках местного самоуправления.

Муниципалитеты и местные советы подчиняются законодательству государства и находятся под надзором Министерства внутренних дел. При этом обладают широкой автономией в решении повседневных вопросов. Существует несколько типов органов местного самоуправления: городские муниципалитеты, местные советы и региональные советы. Их руководители, мэры и главы советов, избираются напрямую жителями и отвечают за управление бюджетом, развитие инфраструктуры и предоставление муниципальных услуг. К полномочиям муниципальной власти относятся образование на местном уровне, благоустройство, общественные пространства, культура, спорт, санитария, а также часть социальных услуг. Муниципалитеты формируют собственные бюджеты, включая сбор муниципального налога «Арноны», и распределяют средства в соответствии с местными приоритетами. В кризисных ситуациях именно органы местного самоуправления часто становятся первым уровнем реагирования, координируя работу с государственными структурами и службами безопасности. Таким образом, муниципальная власть в Израиле – это связующее звено между государством и гражданами с реальными управленческими полномочиями и прямой ответственностью перед жителями. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большим.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.